0: пожаловать на 103,7 FM. Это Радио Си.
1: Поцелуями нежными ли, нижними

0: России.
1: Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио «Си».

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство L номер FS77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Песни на Радио Си наполняют хорошим настроением
3: и пополняют счет на телефоне в любимой игре «Песни, деньги, телефон».
2: Ежедневно с 5 октября по 30 ноября объявляем звезду дня. Слушайте Радио Си, ловите песни названных музыкантов, дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на баланс.
3: Для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru.

0: Музыканта дня. Ловите момент, когда зазвучит его песня на 103.7 FM. Дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на мобильный счет.
1: Песни, деньги, телефон. Подробные правила участия на radio.si.ru. 12+.
2: Радио Си, 103.7 FM. 7 часов в Екатеринбурге на Радио Си. Новости, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
3: Доброе утро. Россия и Индия начали совместные учения «Индра-2026». Маневры стартовали в Челябинской области и на Дальнем Востоке, сообщили в Министерстве обороны. К учению привлечены подразделения сухопутных войск, корабли двух стран и российская авиатехника. Морская часть учений пройдет 16-17 октября в Японском море. Сезон дорожных ремонтов завершается в Екатеринбурге. Как сообщили в мэрии, в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был запланирован ремонт 9 участков дорог протяженностью более 13 километров. К середине октября работы завершены. Ремонты шли на дублере Сибирского тракта, на Объездной, проспекте Космонавтов, улице Ангарской, Стрелочников, Люксембург, 2 Новосибирска. Свердловская писательница Евгения Сургутского из Новоуткинска стала лауреатом Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина. Ее произведение «Птица без крыльев» победило в номинации «Выбор жюри». Награду вручили 14 октября, в день рождения писателя, в библиотеке имени Крапивина. Всего лауреатов определили в 4 номинациях. Россиянам нужно держать дома запас наличных на неделю или даже на месяц. Такой совет дал финансовый эксперт Андрей Бархота на фоне атаки ВСУ на дата-центр Сбера в Саратовской области. При этом он отметил, что даже возможное повреждение серверов не означает потерю денег на депозитах, но хранить сбережения лучше в разных банках на случай сбоя платежных сервисов. Красное сердечко стало самым популярным эмодзи в русскоязычных соцсетях за первое полугодие. Его отправили 242 миллиона раз в сообщениях, передает РБК. Следом идут огонек и смеющийся смайлик со слезами. В пятерку также вошли поднятый большой палец и сложенные ладони. При этом в Телеграме лидирует огонек, на втором месте мешок с деньгами, на третьем указательный палец, красное сердечко только четвертое. Доллар на четверг 83.95, евро 93.92.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: О погоде на радио Си, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» Синара Девелопмент. Сегодня будет облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду и плюс 15-17.
6: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
7: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
8: Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер ФС 77-49-225.
10: Для слушателей старше 12 лет.

0: Сегодня у нас с вами все шансы услышать на радио ИСИ очень редкие и необычные версии песен группы Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова, потому что у Вячеслава Бутусова сегодня, 15 октября, день рождения. Заочно Вячеслава поздравляем, хотя, возможно, Слава где-то и слушает радио ИСИ, может быть, даже по интернету. С вами Андрей Королев, доброе утро, хорошего четверга, на часах 7.11, в центре плюс 10, сегодня днем будет до плюс 17. Через 5 минут узнаем, что хорошего на сегодня обещают астрологи, будет гороскоп на радио ИСИ.
1: Реклама. Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой. И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
2: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах «Сималэнд». Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах «Сималэнд». Черняховского 86/12 и ТРЦ «Веермолл». Количество товара ограничено.
4: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
9: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют. Всего 105 тысяч за квадратный метр.
10: Ого!
11: Квартиры от Атома. По 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
12: Когда вашему питомцу не здоровится, на помощь придет Хатико, ваш верный и надежный друг. Ветеринарная клиника Хатико. Круглосуточно и без выходных. От диагностики и вакцинации до современных эндоскопических операций. Хатико. Обращайтесь по адресу. Екатеринбург, Посадская, 21/2. Телефон 286-21-12.
13: В Монетке осень выгоды. Печенье Улькер с маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 12 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
14: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс». Автоцентр «Аками Джи Тур» на Сибирском тракте. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Небольшие затруднения появляются на Бакинских комиссаров от Кировоградской до Победы, на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской и на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма де Генина и на Вильгельма де Генина от Сахарова до Краснолесья. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
1: Реклама.
15: Внимание, срочно развернитесь. В Акаме цена на джитур упала до заводской.
16: В Акаме джитур по ценам завода-изготовителя. Рекордно выгодно. Не откладывайте. Приезжайте выбирать свой G-Tour в Акаме. Сибирский тракт 24Б.
15: Берите G-Tour выгодно. Повторяю, G-Tour выгодно в Акаме.
8: Реклама ООО «Восток Моторс». ИНН 66-060-34-224. Предложение до конца октября текущего года. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж.
1: Радио «Си». 103,7 FM.

0: Радио «Си» «Золотые хиты», 7.19 в Екатеринбурге, в центре плюс 10 сегодня днем, плюс 16-18 и в основном без дождей. Хотя сейчас еще сохраняется низкая облачность и высокие здания пока еще в тумане. На Радио «Си» гороскоп на сегодняшний четверг, 15 октября.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день, когда нужно снизить темп и оглянуться по сторонам. Возможно, вы делаете что-то лишнее. Тельцы, на полный комфорт рассчитывать не стоит, но препятствия будут не настолько большими, чтобы вы не смогли с ними справиться. Близнецы, сократите количество задач, которые вы решаете в каждый отдельный момент. Чем больше сложного, тем выше вероятность ошибки. Раки, не стоит поддаваться желанию жечь мосты, лучше удержаться от рискованного шага. Львы, многие дела кажутся более напряженными и энергозатратными, чем вы ожидали. Не рассчитывайте довести их до конца. Девы, если вам есть что обсудить с партнерами или супругами, делайте это сейчас. Позже общение может осложниться негативными эмоциями. Весы, события дня могут иметь долгоиграющие побочные эффекты. Старайтесь не вступать в конфронтацию с нужными людьми и ни на кого не давить. Скорпионы, возможны задержки и осложнения в принятии важного для вас решения. Многое будет зависеть не от вас, придется терпеть. Стрельцы, домашние дела отнимут больше времени, чем предполагалось. Вряд ли стоит рассчитывать на продвижение в других областях. Козероги, аккуратнее выбирайте пути достижения целей. Не стоит слишком давить или использовать слишком много хитростей. Водолеи, опрометчивые действия и слишком острые реакции приведут к обнулению договоренности. Придется начинать сначала. Рыбы, день обостренной интуиции и повышенного внимания к деталям. Полагайтесь только на свое чутье.
0: Какая диета полезна в том числе осенью? Узнаем минут через 5 на Радио 7.

0: Радио Эсси с вами. Доброе утро, хорошего четверга на часах 7.24 в центре Екатеринбурга. Плюс 10 сегодня днем, в основном без осадков и до плюс 18. А сейчас на Радио Эсси с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Диета под названием Mind. Это гибрид знаменитой средиземноморской диеты и рациона для гипертоников. Она способна замедлить структурное старение мозга в среднем на 2,5 года. Результаты масштабного исследования опубликованы в журнале «Неврологии, нейрохирургии и психиатрии». Многолетние МРТ-сканирования показали, что у людей, которые ее придерживались, серое вещество сохранялось на 20% лучше. А сильнее всего этот защитный эффект проявился у людей старшего возраста. Главными союзниками нашего разума авторы назвали ягоды и мясо птицы. А вот сладости и фастфуд оказались главными врагами. Не обошлось и без сюрпризов. Цельнозерновые продукты в этот раз ученых не впечатлили, зато сыр, который раньше призывали ограничивать, неожиданно показал отличные защитные свойства для тканей мозга. Итак, диета Mind – это зеленые салаты, птица, ягоды, орехи, рыба, бобовые и оливковое масло. А вот ограничивает она маргарин и сливочное масло, красное мясо, выпечку со сладостями и фастфуд.
0: Ну, не знаю, если на улице промозгло, вот выпечку со сладостями, да еще с горячим чайком или кофейком – это самое то. Радио Эсси с вами. Доброе утро и хорошего четверга.
4: Реклама. Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
5: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
6: Не оферта, приложение ограничено.
7: Он и она.
8: Гармония любви.
7: Он, она и...
8: Гармония семьи.
9: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
8: Гармония.
10: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
11: Здравствуйте, родные. Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дарджиева. Когда я смотрю на работы Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы Чайф.
12: Зарикто в Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
13: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
14: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
15: Как знал, что ты здесь?
16: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
15: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
17: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
15: Хорошая аптека. «Фармленд».
18: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
19: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
20: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
21: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
22: Телефон рекламной службы 235-09-05.
23: Радио Си.

0: Net и Havail. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла, пробка на Березовском тракте и Трудовой от Барьерной до Мурзинской, в Верхотурском проезде и проспекте Космонавтов от ЕКАДа до Бакинских комиссаров, на Шевской от фрезеровщиков до фронтовых бригад, на Краснолесье и Амундсена от Михеева до Ванцовского и на Вильгельма де Гинина от Сахарова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Космонавтов в центр и Московская в направлении к Объездной.
1: Реклама. Июль рекомендует самым близким. А теперь, Июль, еще и официальный дилер Havail на Гурзовской 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Havail легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Havail Июль. Гурзовская 63.
2: Акция до конца октября этого года.
1: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 7.48 в Екатеринбурге, в центре города плюс 10, а днем до плюс 18 и в основном без дождей. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 октября 1967-го был торжественно открыт памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. В центре скульптура «Родина, мать зовет», но на ее месте могла быть огромная пирамида с каркасом из переплавленных танков. Такой эскиз отправил на конкурс скульптор Андрей Буров, но утвердили идею архитектора Евгения Вучетича. Поначалу высота «Родины, матери» планировалась 36 метров, но власти настояли, скульптура должна быть выше статуи свободы в Нью-Йорке, у которой без факела 46 метров. В итоге ее высота 52 метра, а с мечом в руке 85. Памятник возвели на Мамаевом кургане, поскольку в дни Сталинградской битвы там шли самые тяжелые бои.

0: версий названия кургана несколько. По одной из них, в XIV веке на холме была застава правителя Золотой Орды Мамая. По другой, волжские татары называли Мамаем холм или бугор, а слово «курган» придумали позже. В годы Великой Отечественной с легкой руки одного из корреспондентов появилось еще одно название – «высота 102». Так холм обозначали на военных топографических картах.
1: Реклама.
2: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
1: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
2: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Зан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
1: Радио Си.

0: Радіо «Сі» – золотые хіти. 7.53 в Якиморгі, в ціні города плюс 10. Ви наверняка видели рыбаков на плотинке. Так вот, возле фонтанов, прямо на плотинке, одному рыбаку удалось поймать судака. Сколько весит такой судак, узнаем минут через 5 на Радио «Сі» в новостях. А после новостей на Радио «Сі» нас ждет вкусная игра. Держите наготове телефоны, номер Радио «Сі» 235-103.7.
1: Реклама. Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, кто обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста», «Поднимите капот, пожалуйста», и в конце добавляет: «А вот это прямо хорошо», тогда рекомендую «Июль-Авто». Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. «Июль-Авто». Рекомендую самым внимательным. 24 октября. Театр «Щелкунчик». Концерт Александра Бичева. Шедевры мировой вокальной музыки. «Каруза», «Луна», «Адажио» и другие известные композиции. Приходите за вдохновением, которое останется с вами. Билеты организаторов. Сайт artalliance.pro и в кассах города. Александр Бичев. 24 октября. «Щелкунчик». 12+.
2: О, «Арт Альянс». ИНН 668-521-26-14.
3: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
4: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
5: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
6: Лим-Попо. Позитив не за горами.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
8: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.
9: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
10: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
11: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
12: Застройщик у «Астропарк».
13: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
14: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах. Это настоящий симфорок. 3 декабря. МТС Холл. 16+.
15: 103.7 FM. Радио «Сити».

0: Радио СИ, 103,7 FM, 8 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 9, сегодня днем до плюс 18. На Радио СИ новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Поставки российского дизеля в США могут начать в ближайшие дни. Вопрос сейчас активно обсуждается, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА. Договоренность о поставках была достигнута 9 октября после телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом. Тогда же американская сторона выдала необходимые разрешения на импорт российского дизеля. К концу года Россия может увеличить экспорт дизельного топлива до 3-3,5 миллионов тонн в месяц и занять более 10% мирового дизельного рынка. В Екатеринбурге арестовали детей мигрантов по делу о нападении на школьников. Решение вынес Верхоседский райсуд. Двое арестованных несовершеннолетние, одному 18 лет. По версии следствия, вечером 10 октября они напали на двух подростков 14-15 лет и похитили у них два мобильника и наушники. После произошедшего злоумышленники скрылись, но были задержаны. По данным полиции, один из арестованных вместе с родственниками может быть выдворен из страны, пишет «Коммерсант». Огромного судака удалось поймать рыбаку из Исети в центре Екатеринбурга прямо на плотинке возле светомузыкальных фонтанов. По оценке мужчины, рыба весит около 4 килограммов. Видео счастливого рыбака с трофеем есть на портале Е1. Картина Василия Кандинского «Красочная жизнь» ушла с молотка за почти 48 миллионов долларов. Русский художник написал картину в Париже в 1907 году. Она относится к раннему периоду его творчества. В описании лота отмечается, что в произведении сочетаются культурные традиции России и достижения художественного авангарда, освоенные Кандинским в Париже. Доллар 83,95, евро 93,92.
2: Реклама.
3: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
4: Спасибо, я в «Паревит».
5: Газобетон «Паревит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен. Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-22-92. Имеется бесплатное зимнее хранение.
0: На Радио СИ о погоде, спонсор выпуска ООО «СЗ», проспект Первый Южный, новый жилой комплекс «Первый Южный». В центре Екатеринбурга плюс 10, сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный 2,7 метра в секунду и плюс 16-18.
2: Реклама.
6: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
7: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
6: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
8: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

Радиоси с вами. Доброе утро. 8 часов и 6 минут. В Екатеринбурге сегодня четверг, 15 октября. И сегодня у нас прекрасный повод достать записи. Кто-то, может быть, достанет пластинки даже Наутилус Помпилиуса. Сегодня день рождения у Вячеслава Бутусова. У него круглая дата. По этому поводу каждый час на Радиоси мы слушаем лучшие, редкие и точно любимые песни. Понимаешь, что уже хочется начать вкусную игру, но сначала предлагаю все-таки послушать очень осеннюю песню по настроению и очень философскую по содержанию. Это песня из альбома «Чужая земля» 93-го года «Прогулки по воде» на Радио Си. Сразу после нее играем. Телефон Радио Си 235-103,7.

0: Этой осенью, конечно же, еще погуляем по воде, безо всяких скрытых смыслов. Радиоси с вами, доброе утро, на часах 8.10, к песням Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова. Мы сегодня обязательно вернемся, возвращаемся к ним каждый час по поводу дня рождения Вячеслава Бутусова. А сейчас на радиоси начинается «Вкусная игра». Наш гастрономический марафон потихоньку завершается, но вы еще можете успеть выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Нужно дозвониться на радио Си и рассказать, кого вы хотите угостить или с кем планируете поделиться вкусным призом. Возможно, кого-то поздравить, сделать приятные близким и друзьям. Как говорится, любой вариант на ваш вкус. Дозвонитесь, назовите адресата, в общем, условия простые. И промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов будет ваш. Телефон радио Си в Екатеринбурге 235-103.7, 235-103.7. Звоните вот прямо сейчас. А пока что мы узнаем новости из мира автомобилей. Спонсор «Минуты драйва» на радио Си ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер Kia и Hyundai на Расточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Современные электромобили бесшумные, плавные и предсказуемые. Но в Audi решили, что идеальность – это скучно. И подали патент, где предлагают искусственно вернуть электрокарам недостатки или, так скажем, фишки старых добрых бензиновых машин. Во-первых, турбояму, ту самую секунду задержки при нажатии на газ, которая сменяется мощным подхватом. Во-вторых, они хотят разрешить водителю погазовать на светофоре. Электромотор будет крутиться вхолостую, а кузов благородно подрагивать. Для этого мотор свяжут с рамой специальными полыми стальными трубами. Шумоизоляцию тоже предлагают частично убрать, чтобы водитель наконец услышал гул мотора. Плюс добавить запахи. При активной езде в салон пойдет аромат озона и нагретых электрических контактов. Ну а для пущего эффекта специальная накладка под днищем будет тереться об асфальт и высекать настоящие искры. Маркетологи называют это возвращением эмоций в цифровую эру.
1: Реклама. Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai – предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость – поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Расточной 38. Звоните 372-47.
0: С вами Радио Си. Доброе утро. 8 часов и 12 минут в Екатеринбурге. Уже минут через 10 на Радио Си. Попытаемся заглянуть в глаза нашему домашнему питомцу, нашей собаке, и попытаться догадаться, что же собака понимает. А еще мы подведем итоги вкусной игры на Радио Си.
1: Реклама. Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
4: Привычка быть в моде.
5: Улица Королева 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
6: Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
7: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
8: Неоферта. Приложение ограничено.
9: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
10: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Яркая осень в гипермаркетах Симолэнд. До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты Симолэнд на Черняховского 86/12 и в ТРЦ Вейермолл. Количество товара ограничено.
12: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
13: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
14: Планировать осенние каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
15: Лим-Папо. Позитив не за горами.
16: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
17: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.
8: В Монетке осень выгоды. Печенье Улькерс Маршмеллоу 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Аками Джи Тур» на Сибирском тракте. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас уже 5 баллов. Пробка на Березовском тракте Трудовой от Барьерной до Мурзинской. На машинистов от Готвальда до Гражданской. На Краснолесье от Рябинина до Вильгельма до Генина. На Краснолесье и Амундсена от Михеева до Ванцовского. И в Верхотурском проезде и проспекте Космонавтов от Икада до Бакинских комиссаров. Самые загруженные магистрали Ленина в сторону УПИ, Московская в центр и Космонавтов тоже в центр.
1: Реклама.
17: Срочно развернитесь! В Акаме цена на G-Tour упала до заводской!
1: В Акаме G-Tour по ценам завода-изготовителя. Рекордно выгодно! Не откладывайте! Приезжайте выбирать свой G-Tour в Акаме. Сибирский тракт 24Б.
17: Берите G-Tour выгодно! Повторяю, G-Tour выгодно в Акаме!
8: Реклама ООО «Восток Моторс» ИНН 66-060-34-224. Предложение до конца октября текущего года. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж.
1: Радио «Си» 103.7 FM.

0: На радиосе продолжается вкусная игра, в которой мы разыгрываем промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Нужно просто дозвониться на радиосе по телефону 235-103.7 и назвать, с кем бы вы хотели разделить этот самый промокод на 3000 рублей. У нас уже есть звонок.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Ну вот, я дозвонилась.
0: Как вас зовут?
1: Татьяна.
0: Татьяна, мало дозвониться, нужно еще рассказать, с кем хотели бы поделиться вкусным призом, кого хотите порадовать.
1: Что нужно назвать? Я просто не знаю, сейчас на трассе еду. Давайте с мужем бы хотела поделиться. Что нужно назвать?
0: С мужем.
1: Имя, фамилию?
0: Просто да. Достаточно имени хотя бы нам скажите. Чтобы
1: мы... Николай.
0: Так, хорошо.
1: Да.
0: На какой трассе вы сейчас?
1: Я еду в сторону Сухого Лога, вот по Белоярке.
0: А чего там забыли?
1: А я на работу еду.
0: А, вы из Екатеринбурга?
1: Да, из Екатеринбурга,
0: в Сухой Лог?
1: В Сухой Лог, да.
0: Каждое утро?
1: Кататься по работе. Нет, боже упаси.
0: А, у вас исключение,
1: нет,
0: да?
1: Сегодня.
0: У вас сегодня исключительный тайный день. Дозвонились на Радио Си, еще по работе, неизвестно, куда едете, но зато уже...
1: Слушайте, да просто дозвониться уже прикольно. Слушайте, я вообще рада.
0: Полностью с вами согласен. А еще у вас и промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Поздравляю вас!
1: Классно, спасибо большое, вообще... Я дальше еду.
0: Все, аккуратнее за рулем.
1: С такой радостью.
0: Аккуратнее за рулем.
1: Все, давайте, все, пока-пока.
0: Счастливо. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с «Яндекс.Едой». Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение «Яндекс.Еды» или на еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Во вкусную игру с большим удовольствием, чувствую, залетаем, причем уже в последние дни. Завтра мы еще раз поиграем, и завтра уже, можно сказать, финал вкусной игры. Успевайте поучаствовать. Через 3 минуты играем в день рождения каждый день, будем определять играющую дату. Телефон радио Си вам снова пригодится. 235-103-7.

0: Радіо Сі, золотые хиты. 8.23. В Екатеринбурге в центре города плюс 10. На Радіо Сі начинается игра. День рождения каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набираете 235-103.7, дозваниваетесь первым. И пара билетов на спектакль «Идеальный развод» или «Операция «Лаванда» для лиц старше 16 лет будет ваша. 235-103.7, телефон Радіо Сі. Будьте внимательны. В игре сегодня 26 апреля. Набирайте прямо сейчас 235-103.7. В игре 26 апреля. Пробуйте, дозванивайтесь. 235-103.7. 26 апреля в игре. Удачи вам. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева расскажет, как правильно общаться с домашними животными.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Когда вы разговариваете с собакой, вам тоже кажется, что она смотрит на вас и все понимает. Нейробиологи из Будапешта утверждают, что это действительно так. Собаки вычленяют слова из сплошного потока, ориентируясь на согласные звуки. А именно согласные создают скелет любого слова. Чтобы доказать это, ученые надели датчики на людей и собак и включили им звуковую кашу без пауз. Выяснилось, что мозг собаки мгновенно ловит ритм речи, а ровно через 400 миллисекунд после начала слова приборы фиксируют электрический всплеск. Точно такой же, как у человека. Правда, разница между нами все же есть. Мы слышим каждый отдельный звук, а собаки воспринимают речь более крупно, слогами. Но главный вывод исследования поражает. Чтобы понимать человеческий язык, собакам нужно регулярно и подолгу слушать нашу речь. Чувствую, после этой новости сегодня у многих из нас будет еще более серьезный разговор с четвероногим другом.
0: Будьте готовы, что это, возможно, будет монолог. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего четверга.
4: Реклама. Встречайте новый Li L9 Livis в салоне официального дилера Li Auto Akami. Узнаваемый силуэт еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречны. Технологии за гранью возможного. Новое мобильное приложение и цифровая экосистема с привычными сервисами на русском языке. Узнайте больше. Запишитесь на тест-драйв в Li Auto Akami. Li L9 Livis в Акаме. Технологии, которые дышат с вами в такт.
5: Реклама ООО «Нефрит Авто», ИН-66-713-40-630, Екатеринбург, Сибирский тракт, 30. Подробности по телефону 3796-226.
6: Вы когда-нибудь были внутри картины? Попробуйте. На выставке Зарикто Даржиева в Международном центре искусств «Главный проспект». Один из наиболее ярких современных художников России. Почти 100 произведений. Живопись, графика, скульптура и мультимедийное пространство, где картины оживают. Зарикто в Екатеринбурге. Главный проспект. Ленина 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
7: Когда вашему питомцу не здоровится, на помощь придет Хатико, ваш верный и надежный друг. Ветеринарная клиника Хатико. Круглосуточно и без выходных. От диагностики и вакцинации до современных эндоскопических операций. Хатико. Обращайтесь по адресу: Екатеринбург, Посадская, 21/2. Телефон 286-21-12.
8: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
9: Прогноз на ближайшую неделю в Екатеринбурге. Весь октябрь вас ожидают спеццены на кроссоверы «Хавейл Вагат». Современный, стильный и надежный «Хавейл Джолион» от 2 миллионов рублей и комплект зимних шин в подарок «Вагат» на Шевской. Не упустите свою выгоду этой осенью. Подробности в «Хавейл Агат», Шевская 116 или по телефону 293-05-00.
10: Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Акция действует до 31 октября 2026 года.
11: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах. Это настоящий симфорок. 3 декабря. МТС Холл. 16+.
12: Телефон рекламной службы 235-0905.
13: Радио Си.
0: Невозможно вот так вот взять и не поиграть в день рождения каждый день, особенно когда мы добавляем играющие даты. Выпало сегодня 26 апреля, и пришло время добавить в игру еще две соседних даты. Так что если вы родились 25, 26 или 27 апреля, набирайте прямо сейчас 235-103.7.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 8:31. В Екатеринбурге в центре города плюс 10. Сегодня днем до плюс 18. А сейчас на Радио Си новости Елена Пипи, спонсор выпуска ООО СЗСК «Союз», ЖК «Дом» на Ленинградской.
1: Доброе утро. В Германии начался процесс о подрыве северных потоков. Подсудимый гражданин Украины Сергей Кузнецов. На первом заседании прокуратура квалифицировала его действия как военное преступление. В Екатеринбурге до субботы закрыли участок дублера улицы Металлургов от Викулова до Рабочих. Здесь ремонтируют водопровод. Скорректированы маршруты автобусов 06, 49 и 84. Потепление началось в Свердловской области. По прогнозам синоптиков, пик потепления придется на сегодня-завтра. Днем ожидается до плюс 17, в выходные плюс 16 и без осадков. Почти 80% пользователей в России применяют ИИ-сервисы, но доверяют им только 22%. Так, половина опрошенных не готова поручить нейросетям вопросы безопасности, пишут «Аргументы недели». Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Камин. Терраса, панорамный вид на город. Представляете все это дома? Дом на Ленинградской на Визе именно такой. Здесь муниципальный детский сад в контуре дома, функциональный эко-двор, паркинг и двухуровневая торговая галерея. Дом на Ленинградской больше, чем квартира. Это ваш новый уровень жизни. Узнайте о стартовых ценах по телефону 288-75-56. ООО «СЗСК «Союз». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На Радио Си о погоде спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 10. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду и плюс 16-18. В Полевском плюс 14-16. В Каменске-Уральском плюс 11-13. В Асбесте плюс 10-12.
2: Реклама.
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
4: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет маммолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радиосе с вами. Доброе утро. 8:37. В Екатеринбурге на радиосе проходит игра. День рождения каждый день. До нас дозвонилась Глушкова Надежда. Надя, скажите, пожалуйста, а есть надежда еще на теплые деньки?
1: Конечно, да.
0: Чтобы еще успеть.
1: Хочется еще продолжение теплого лета.
0: Конечно, хочется. Обязательно будет. Тем более, что смотрю прогноз. И в выходные нас тоже порадуют. А у вас есть повод для радости сегодня? Кстати, где вас поймала игра «День рождения каждый день»?
1: На работе.
0: На работе. Тут без сюрпризов, да?
1: Да, без сюрпризов.
0: Каждое утро на работу. А чем занимаетесь?
1: Ну, я инженер. Работаю.
0: Каждый день на работу, но иногда можно вечером и в театр сходить. Как вам такая идея?
1: Отлично.
0: Тем более, что сегодня вы получаете пару билетов на спектакль «Идеальный развод» или «Операция Лаванда». Поздравляю вас.
1: Отлично, спасибо большое.
0: Сейчас немного информации на правах рекламы. Вас ждет легкая и динамичная комедия положений, где один нелепый промах превращает идеальный план в череду смешных ситуаций и неожиданных поворотов. В ролях Елена Корикова, Михаил Горевой, Дмитрий Мухамадеев и Евгения Капралова. Спектакль пройдет 10 ноября на сцене Дворца молодежи для зрителей старше 16 лет.
2: Здорово! А я рад, что я выиграл на радиосе.
3: День рождения каждый день. На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си играем каждое буднее утро. Завтра снова обязательно поиграем. 8:39. В Екатеринбурге сегодня четверг, 15 октября. И сегодня есть повод рассказать, какие идеи Фридриха Ницше поняли неправильно и почему. А еще мы узнаем, какие песни написал Ницше на стихи Пушкина. Об этом минут через 5 на Радио Си.
3: Реклама. Июль рекомендует самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер Хавейл на Гурзовской 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзовская 63.
4: Акция до конца октября этого года.
5: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
6: Устают ноги?
7: Беспокоят отеки?
6: Варикоз не выбирает ни пол, ни возраст.
7: Позаботьтесь о себе и близких. Волмед – экспертная диагностика варикоза с УЗИ вен ног за 960 рублей вместо 4500 рублей. Запишитесь на прием по акции с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности и запись – Волмед Екатеринбург, Чкалова 124, Фрунзе 20 или на сайте mcolmed.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А, Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
9: Скоро холода. Не страшно. Ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
10: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
11: Не оферта. Предложение ограничено.
12: «Рокетс», Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. «Спейс Рок» вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. «Рокетс». Успей.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов, пробка на Донбасской и Бакинских комиссаров от машиностроителей до Победы, на Шевской от красных командиров до фронтовых бригад, на Московской от Обезной до Щерса, на Черепаново от Снуки Черепанова до Стрелочников и на Гурзовской Куйбышева от Серафим Дерябины до Шейнпана. Самые загруженные магистрали – Московская в центр, Репина в центр и Ленина в сторону УПИ.
13: Реклама. Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, кто обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста», «Поднимите капот, пожалуйста», и в конце добавляет: «А вот это прямо хорошо», тогда рекомендую «Июль Авто». Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. «Июль Авто». Рекомендую самым внимательным.
3: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 8.47 в Екатеринбурге, в центре города плюс 10. Некоторые песни на Радио Си не просто золотые хиты. Некоторые хиты могут вам принести вполне себе осязаемую 1000 на счет мобильного телефона. На Радио Си проходит игра «Песни, деньги, телефон». И пришло время объявить нашу сегодняшнюю звездочку. Сегодня наш исполнитель — это Энрике Иглесиас, песни которого могут вам принести 1000 рублей на мобильный счет. Как только услышите любую песню Энрике Иглесиаса, именно Энрике, сразу набираете 235-103.7, дозванивайтесь первым, и 1000 ваша. Вот так все очень просто. Играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. А сейчас на Radio.si заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 октября 1844 года родился один из самых известных философов 20 века – Фридрих Ницше. Его идеи определили европейскую мысль на полтора века вперед, стали основой зловещих политических течений, превратились в мемы, пишет «Коммерсант». Одна из самых известных идей Ницше – сверхчеловек, который отвергает стадный инстинкт и создает собственные ценности. Нацисты поняли теорию неверно, и, не желая того, Ницше стал философом нацизма. А виновата его младшая сестра, Элизабет. После смерти брата она издавала его трактаты и нещадно вносила правки, а в 30-е годы прошлого века и вовсе вступила в нацистскую партию. Только в 1967 году итальянские ученые опубликовали работы философа в оригинале. Ницше стал профессором филологии уже в 24 года, а в 25 отказался от паспорта Пруссии и стал жить без официального гражданства. После 30 лет он почти ослеп, в 45 попал в психиатрическую лечебницу, а прожил всего 55. Ницше был мастером фортепианных импровизаций и сочинял музыку, в том числе написал две песни на стихи Пушкина.

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
0: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
0: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
1: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Радио 7.

0: радио ИСИ, Тедди Свимс и песня про мистера Всезнайку, мистер Ноу-Ит-Олл. Конечно же, далеко не все, но кое-что интересное мы узнаем из новостей на радио ИСИ уже через 5 минут. У нас есть рейтинг самых сильных паспортов мира. Какое место там занимает российский паспорт, узнаем через 5 минут в новостях. После новостей с 9 до 10 на радио ИСИ будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Начнем уже очень скоро. Через минуту музыка, понятная без слов, на радио ИСИ.
1: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер Хавейл на Гурзовской 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзовская 63.
2: Акция до конца октября этого года.
3: Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах «Сималэнд». Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах «Сималэнд». Черняховского 86/12 и ТРЦ «Веермолл». Количество товара ограничено.
4: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
5: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
3: Планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
6: Лим-Попо. Позитив не за горами.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
8: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-667-1008-907. 0+.
9: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
10: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
11: Встречайте зиму уверенно с шинами «Icon». Купите комплект зимних шин «Icon» и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Icon Tires».
12: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Icon Tires». Информация о организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах «Remax» и на remax.ru. ООО «Remax» шины. Екатеринбург. ОГРН 114-667-90-02-48-0.
13: Екатеринбург. Встречай! Народная артистка России Анна Якунина и заслуженный артист России Алексей Маклаков в лирической комедии «Жизнь на бис». 18 ноября во Дворце молодежи. Анна Якунина и Алексей Маклаков. «Жизнь на бис». 16+.
14: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
15: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. В школу ребенка ни вози на нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 10, сегодня днем до плюс 18. На Радио СИ новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО АН «Астра», ЖК «Футурист».
1: Доброе утро. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету проверить, почему тарифы ЖКХ в разных регионах растут неравномерно. По его словам, где-то повышение укладывается в 11%, в отдельных регионах доходит до 22%. Депутатам поручили изучить ситуацию по каждому субъекту, оценить, насколько такой рост обоснован. А Федеральная антимонопольная служба уже получила право снижать тарифы, если повышение признано необоснованным. Необычно теплая для октября погода установилась в Свердловской области. Она продержится до конца недели. Дневная температура будет подниматься до плюс 15-17 градусов. Существенных осадков не ожидается. Метеоролог Алексей Пулин пишет, что потепление связано с объединением двух антициклонов. Обновленный антициклон уходит немного восточнее и прогревается. Холодать должно начать в понедельник. Днем ожидается уже только плюс 8, ночью небольшой минус. В Свердловской области отменен режим чрезвычайной ситуации, связанной с переувлажнением почвы в полях. Соответствующее решение принял губернатор Денис Паслер. Режим ЧС вводили, чтобы помочь уральским аграриям, пострадавшим от паводка и дождей, получить страховые выплаты за потерянный урожай. Несмотря на отмену режима ЧС, работа будет продолжена. Собранные материалы станут основой для решения вопросов, связанных с предотвращением потерь аграриев от стихии, подчеркнул Денис Паслер. Объединенные Арабские Эмираты возглавили рейтинг стран с самыми сильными паспортами. Россия заняла в рейтинге 40-е место, Казахстан – 57-е, Армения – 64-е, Афганистан оказался в самом конце списка. Согласно методологии платформы «Паспорт Индекс», рейтинг формируется на основе общего показателя мобильности паспорта. Он учитывает не только возможность путешествовать без визы, но и доступность других упрощенных режимов въезда. Доллар 83.95, евро 93.92.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта.
5: Застройщик ООО «Астропарк».
0: На радио СИ о погоде. Спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». В центре Екатеринбурга плюс 10. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду и плюс 16-18.
2: Реклама.
6: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
7: Приходите, так и сделаем.
6: А куда?
7: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
6: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
7: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: радиосе с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Сегодня уже четверг, 15 октября. В центре города плюс 11, днем до плюс 18. У нас 5 минут до гороскопа на сегодняшний четверг. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на радио Си и разыграем пару билетов на концерт Айра Квин для лиц старше 6 лет. Вопрос сегодня вот такой. Когда жена или муж уезжает куда-нибудь на несколько дней, каждый третий из нас делает это гораздо чаще. Что многие делают, когда остаются дома без присмотра, скажем так? Телефон радио Си 235-103.7. Когда жена или муж уезжает куда-нибудь на несколько дней, каждый третий из нас делает это гораздо чаще. Что многие делают, когда остаются дома без присмотра? Телефон радио Си 235-103.7. Можно уже отвечать. Удачи вам!
1: Реклама. Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
2: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
3: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: После травмы или операции так важно вернуть себе привычную жизнь. Медицинский центр «Гармония» приглашает в новое отделение реабилитации на Тверитина 41. Все, что необходимо для эффективного амбулаторного восстановления – в центре города. Живите дома, лечитесь у нас. Приезжать удобно даже за рулем. Екатеринбург, 235-15-55. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В Монетке осень выгоды. Печенье Улькер с маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
7: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
8: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
9: Лим-Попо. Позитив не за горами.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
11: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-667-1008-907. 0+.
0: На радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Аками Джитур» на Сибирском тракте. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов. Пробка на Малышева от Репина до Сака-Иванцетти, на Амундсена от Бардина до Объездной, на Космонавтов от Индустрии до Бакинска-Комиссаров, на Шевской от Краснофлотцев до Промышленного проезда и на Донбасской от Машиностроителей до 22-го партсъезда. Самые загруженные магистрали Космонавтов из центра, Репина в центр, Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама.
12: Срочно развернитесь! В Аками! Цена на G-Tour упала до заводской!
13: В Аками G-Tour по ценам завода-изготовителя. Рекордно выгодно! Не откладывайте. Приезжайте выбирать свой G-Tour в Аками. Сибирский тракт 24Б.
12: Берите G-Tour выгодно. Повторяю, G-Tour выгодно в Аками.
14: Реклама ООО «Восток Моторс», ИНН-66-060-34-224. Предложение до конца октября текущего года. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж.
1: Радио Си. 103.7 FM.

0: на радио Си даже песня, как будто бы для нашего невероятного вопроса. Посмотрим, подойдет или нет. Когда жена или муж уезжает куда-то на несколько дней, каждый третий из нас делает это гораздо чаще. Что многие делают, когда остаются дома без присмотра? Телефон радио Си 235-103.7. Что скажете вы, что придумали?
1: А может быть, муж или жена чаще, ну, не убираются дома.
0: Да. Не убираются? Жена уехала, и все, можно отрываться, да. Не убираться. Нет, пока не про уборку речь, хотя идея хороша.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам. Уборка нет. Радио Си, алло.
2: Ну, думаю, может быть, отсыпаются, спят.
0: Отсыпаются, да?
2: Да.
0: А то с мужем распаться с этим невозможно, да? Все время что-то ходит, где-то лежит, не там, не надо. Не убирается, может быть. Так, ну пока нет, не отсыпаются, не угадали. А. Радио Си, алло.
3: По собственному опыту.
0: Так.
3: Встреча с друзьями.
0: А, только вы за порог, муж сразу всех друзей позвал.
3: То есть не то, что за порог и позвал. Семья, дети, тут не всегда получаются эти встречи. Когда освобождаешься, как говорится, от второй половинки, и уже можно встретиться и с одноклассниками, каких давно не видел, и с бывшими коллегами, может быть.
0: Вот что означает остаться дома без присмотра, да? Вас только оставь, сразу начинаете встречаться.
3: Да, тем, кого не видел, по кому скучаем.
0: Прекрасный опыт, но пока нет, пока не угадали. 235-103.7, телефон радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Что же многие делают, когда остаются дома без присмотра? Скажем так, 235-103.7, звоните, а сейчас на радио Си гороскоп.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вен, день, когда нужно снизить темп и оглянуться по сторонам. Возможно, вы делаете что-то лишнее. Тельцы, на полный комфорт рассчитывать не стоит, но препятствия будут не настолько большими, чтобы вы не смогли с ними справиться. Близнецы, сократите количество задач, которые вы решаете в каждый отдельный момент. Чем больше сложного, тем выше вероятность ошибки. Раки, не стоит поддаваться желанию жечь мосты, лучше удержаться от рискованного шага. Львы, многие дела кажутся более напряженными и энергозатратными, чем вы ожидали. Не рассчитывайте довести их до конца. Девы, если вам есть что обсудить с партнерами или супругами, делайте это сейчас. Позже общение может осложниться негативными эмоциями. Весы, события дня могут иметь долгоиграющие побочные эффекты. Старайтесь не вступать в конфронтацию с нужными людьми и ни на кого не давить. Скорпионы, возможны задержки и осложнения в принятии важного для вас решения. Многое будет зависеть не от вас, придется терпеть. Стрельцы, домашние дела отнимут больше времени, чем предполагалось. Вряд ли стоит рассчитывать на продвижение в других областях. Козероги, аккуратнее выбирайте пути достижения целей. Не стоит слишком давить или использовать слишком много хитростей. Водолеи, опрометчивые действия и слишком острые реакции приведут к обнулению договоренности. Придется начинать сначала. Рыбы. День обостренной интуиции и повышенного внимания к деталям. Полагайтесь только на свое чутье.
0: Уже минут через 5 на радио Си поговорим про диету, которая может пригодиться даже осенью.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 9 часов и 23 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Сегодня потеплеет до плюс 18. На Радио Си мы продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А вопрос сегодня у нас вот такой. Когда жена или муж уезжает куда-то на несколько дней, каждый третий из нас делает это гораздо чаще. Что многие делают, когда остаются дома, скажем так, без присмотра? Были у нас такие варианты, что начинают встречаться неистово с кем-то. Потом еще был вариант, начинают не убираться дома, тоже активно могут себе позволить. Но пока что мы до правильного ответа не дошли. 235-103-7, телефон Радио Си. Что скажете?
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Предположу, что чаще пишут, как дела, уточняют,
0: ага,
1: как настроение.
0: Выходят обратно на коммуникацию, да? Когда скучают, начинают скучать и начинают написывать своей, да, второй половинке. Да, бывает такое, но пока мимо, пока не угадали.
1: Спасибо.
0: Еще звоните, спасибо вам. То, о чем говорим, происходит именно дома. Вот представьте, жена или муж уехали, и каждый из нас делает это дома гораздо чаще. Радио Си, алло.
2: Добрый день,
0: добрый.
2: У меня три варианта.
0: Давайте, ничего себе, давайте, три.
2: Занимается спортом,
0: так,
2: может быть.
0: Еще.
2: Смотрят фильмы.
0: Так, еще.
2: Заказывают еду из ресторана.
0: Заказывают доставку еды, правильно!
2: Ура!
0: Разгадали! Ничего себе! Начали со спорта, потом телевизор, да, почаще смотреть и заказывают доставку еды. Как вас зовут?
2: Анастасия.
0: Настя, как часто остаетесь без мужа?
2: В последнее время часто.
0: В командировку уезжает все время куда-нибудь?
2: Ну да.
0: Ага. И что, заказываете?
2: Заказываю.
0: А что заказываете?
2: Роллы, суши.
0: Как вкусненько. Не надоело еще?
2: Нет.
0: Настя, ну понятно, муж уезжает в командировки, а вы когда-нибудь оставляете мужа, чтобы он заказывал себе что-нибудь вкусненькое?
2: Ну, реже, да.
0: Реже? Но все равно заказывает, да, тоже? Все-таки муж и жена примерно...
2: Не знаю, чем он занимается.
0: Примерно похожи могут быть. Настя, разгадали невероятный вопрос. Поздравляю вас. Сегодня получаете пару билетов на концерт «Aero Queen».
2: Ух ты, здорово.
0: Сейчас немного информации на правах рекламы. Вы услышите любимые хиты Queen и Scorpions в сопровождении симфонического оркестра. Солист проекта, обладатель уникального тембра, французский певец Пьер Эдель. Концерт пройдет 5 ноября на сцене ККТ «Космос» для зрителей старше 6 лет.
2: А я, Анастасия Чепайкина из Химаш, разгадала невероятный вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Диета под названием Mind – это гибрид знаменитой средиземноморской диеты и рациона для гипертоников. Она способна замедлить структурное старение мозга в среднем на 2,5 года. Результаты масштабного исследования опубликованы в журнале «Неврологии, нейрохирургии и психиатрии». Многолетние МРТ-сканирования показали, что у людей, которые ее придерживались, серое вещество сохранялось на 20% лучше. А сильнее всего этот защитный эффект проявился у людей старшего возраста. Главными союзниками нашего разума авторы назвали ягоды и мясо птицы. А вот сладости и фастфуд оказались главными врагами. Не обошлось и без сюрпризов. Цельнозерновые продукты в этот раз ученых не впечатлили, зато сыр, который раньше призывали ограничивать, неожиданно показал отличные защитные свойства для тканей мозга. Итак, диета Mind – это зеленые салаты, птица, ягоды, орехи, рыба, бобовые и оливковое масло. А вот ограничивает она маргарин и сливочное масло, красное мясо, выпечку со сладостями и фастфуд.
0: Когда наступает холодное время года, по-моему, выпечка со сладостями, горячий чай, кофе – это то, что нужно. Хотя, может быть, кто-то, конечно, на диете. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего четверга.
3: Реклама.
6: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
7: 24 октября. Театр «Щелкунчик». Концерт Александра Бичева. Шедевры мировой вокальной музыки. «Каруза», «Луна», «Адажио» и другие известные композиции. Приходите за вдохновением, которое останется с вами. Билеты организаторов. Сайт artalliance.pro и в кассах города. Александр Бичев. 24 октября. «Щелкунчик». 12+.
8: О, Art Alliance. ИНН 668-521-26-14.
9: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют.
10: Всего 105 тысяч за квадратный метр.
11: Ого!
12: Квартиры от Атома. По 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
13: Зов призов в монетке. Покупайте на сумму от 500 рублей в магазинах и получайте скретч-карту с моментальными подарками и шанс выиграть модную технику. Акция с 5 октября по 29 ноября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте monetka.ru.
14: Как знал, что ты здесь?
15: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
14: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
16: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
14: Хорошая аптека. «Фармленд».
17: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
18: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игорь.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 10 часов и 47 минут в Екатеринбурге, в цене города плюс 12. Сегодня 15 октября, сегодня есть повод поговорить про Фридриха Ницше и узнать, например, какие песни он сочинил на стихи Пушкина. Спонсор «Всемирной истории» на Радио Си, ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: «Всемирная история» для слушателей старше 12 лет.
2: 15 октября 1844 года родился один из самых известных философов 20 века – Фридрих Ницше. Его идеи определили европейскую мысль на полтора века вперед, стали основой зловещих политических течений, превратились в мемы, пишет «Коммерсант». Одна из самых известных идей Ницше – сверхчеловек, который отвергает стадный инстинкт и создает собственные ценности. Нацисты поняли теорию неверно, и, не желая того, Ницше стал философом нацизма. А виновата его младшая сестра Элизабет. После смерти брата она издавала его трактаты и нещадно вносила правки, а в 30-е годы прошлого века и вовсе вступила в нацистскую партию. Только в 1967 году итальянские ученые опубликовали работы философа в оригинале. Ницше стал профессором филологии уже в 24 года, а в 25 отказался от паспорта Пруссии и стал жить без официального гражданства. После 30 лет он почти ослеп, в 45 попал в психиатрическую лечебницу, а прожил всего 55. Ницше был мастером фортепианных импровизаций и сочинял музыку, в том числе написал две песни на стихи Пушкина.

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
0: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
0: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Радио «Си».

Сегодня, конечно, хотелось бы чуть больше солнца, но хорошо, что обходимся сегодня без дождей. 10 часов 57 минут в Якиморге, в центре города плюс 12. Что будет с подрядчиками, которые убирают улицы Екатеринбурга? Об этом на радио «Сиб» в новостях через пару минут. А сейчас музыка, понятная без слов.

0: Песни.
1: Деньги.
0: Телефон. Легендарная игра на Радио Си. Ежедневно с 5 октября по 30 ноября загадываем музыканта дня. Ловите момент, когда зазвучит его песня на 103.7 FM. Дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на мобильный счет.
1: Песни, деньги, телефон. Подробные правила участия на radioc.ru. 12+.
2: 11 часов в Екатеринбурге на радио «Си новости» и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
3: Добрый день. Микроавтобус с российскими туристами вылетел с трассы в Турции. Пострадали 9 человек, 6 из них россияне. По данным телеграм-канала «Шот», авария произошла накануне днем. Водитель потерял управление и съехал в кювет. От мощного удара пассажиры попадали друг на друга. На место экстренно выехали бригады скорой помощи, полиция. Пассажиры получили легкие травмы, угрозы для их жизни нет. Всех пострадавших доставили в государственную больницу в Анталии. В этом году все подрядчики, занятые на уборке Екатеринбурга и работающие плохо, будут лишаться контракта не только в этом сезоне, но и в следующих. Их будут заносить в реестр недобросовестных исполнителей, сказал Е1 замглавы города Александр Толкачев. С гололедом будут бороться как раньше, рассыпать реагенты, щебень, песок и убирать наледь. По словам Толкачева, сейчас нужен принципиально иной подход к содержанию городской территории. Пока каждый район сам организует большинство процессов, но над этим будут работать. В Екатеринбурге определились 12 финалисток фестиваля будущих мам. Конкурсантки читали стихи, готовили стендап-выступления, а также танцевали. Финалистки продолжат подготовку к главному событию фестиваля. Оно состоится 27 ноября в ЦК «Урал». Игорь Крутой написал музыку для нового фильма Сарика Андреасяна «Война и мир». Саундтрек был записан с участием полного симфонического оркестра. Работа над музыкой заняла около 3 месяцев. Крутой отметил, что согласился выступить композитором в первую очередь, потому что его заинтересовала атмосфера творческой группы. Экранизация знаменитого романа Толстого «От Сарика Андреасяна» выйдет на широкие экраны 18 февраля следующего года. Доллар 83.95, евро 93.92.
1: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паревит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паревит. Красота под вашими ногами. Скидки до 48% только до конца октября. Подробности по телефону 382-22-92.
2: О погоде на Радио Си, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации. В центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 2,7 метра в секунду и плюс 16-18.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Бенда Карлайл и песня «Ла Луна». С вами Андрей Королев. Вас приветствую. Желаю хорошего четверга. Сегодня 15 октября. Сегодня не просто середина осени календарная. Сегодня еще и день рождения Вячеслава Бутусова. По этому поводу мы каждый час слушаем его песни, как в сольных проектах, так и, например, в группе Nautilus Pompilius и в группе Юпитер. И через минуту послушаем Вячеслава Бутусова с песней «Девушка по городу». Заодно и заочно поздравим Вячеслава Бутусова с днем рождения.
1: Реклама. Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
2: Встречайте новый Li L9 Livis в салоне официального дилера Li Auto Akami. Узнаваемый силуэт еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречны. Технологии за гранью возможного. Новое мобильное приложение и цифровая экосистема с привычными сервисами на русском языке. Узнайте больше. Запишитесь на тест-драйв в Li Auto Akami. Li L9 Livis в Akami. Технологии, которые дышат с вами в такт. Реклама ООО «Нефрит Авто». ИН-66713-40630. Екатеринбург, Сибирский тракт, 30. Подробности по телефону 3796-226.
3: Мотив. 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает «Урал».
4: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-394-4741, 16+.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио «Си».

0: на радио Сибурита с песней «Штрихи». В Екатеринбурге план 12, в центре города плюс 13, сегодня днем до плюс 18. Через пару минут на радио Си гости. Сегодня к нам в гости придет театр «Провинциальные танцы». Узнаем, какие у них новости, какие ждем премьеры. А сейчас на радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Алика Групп», «Парк Квартал», радиостанция.
1: Белый дом предложил разморозить российские активы в Европе и передать их под управление США. Эта мера обсуждается как часть всеобъемлющего мирного соглашения, пишет Financial Times. Автобус столкнулся с грузовиком на Березовском тракте. Сегодня утром водитель фуры выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу автобусу. В салоне было 25 пассажиров, восьмерых осматривают медики, пишет Уралинформбюро. Вячеслав Бутусов отмечает юбилей. Сегодня легендарному рокеру исполняется 65 лет. Российский паспорт занял 40-е место в рейтинге самых сильных. Без визы по российскому паспорту можно заехать в 87 стран. На первом месте в рейтинге Арабские Эмираты, на последнем – Афганистан. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция».

0: Это Вячеслав Бутусов и Наутилус Помпилиус только что на Радио Си. Я напомню, сегодня Вячеславу Бутусову исполняется 65, и сегодня каждый час мы слушаем его лучшие хиты. Далее на Радио Си Том Уокер, а прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Мировой рынок круассанов оценивается примерно в 8,5 миллиардов долларов. Скорее всего, он будет расти. В последние годы популярность круассанов растет в Азии. В Японии только за один год их потребление увеличилось на 11%, а в Китае почти на 18%. Сегодня круассаны. Предшественником круассана был панис лунатис – лунный хлеб из австрийских монастырей. Это было постное ритуальное блюдо, форму которого монахи связывали с фазами Луны. Легенда о том, что круассан придумали в 17 веке в Вене в честь победы над турецкими войсками, это действительно только легенда. Ее придумали в 1938 году для французской гастрономической энциклопедии «La Russe». Правда является то, что слово «круассан» переводится как «растущий». И до середины 19 века оно использовалось исключительно для обозначения астрономической фазы Луны. Также правдой является то, что круассаны привезла в Париж австрийская эрцгерцогиня Мария Антония Йозефа Ягана Габсбург-Лотарингская, которая стала французской королевой Марии Антуанеттой. Круассаны вовсе не обязаны быть изогнутыми. Большинство круассанов, которые мы едим, прямые. Прямой круассан делается на 100% сливочном масле и стоит дороже. Изогнутый круассан делается на маргарине. Идеальный круассан должен иметь ровно 81 слой теста. Если сделать больше, слои масла, которыми прокладывают тесто, будут рвать его. И вместо слоеной структуры получится обычная плотная булка. Внутри духовки круассан поднимается не за счет дрожжей, а благодаря законам термодинамики. Сливочное масло содержит в себе до 18% связанной воды. Когда температура внутри теста достигает 100 градусов, эта вода мгновенно превращается в пар. Более 80% круассанов, продаваемых в кафе, это замороженные полуфабрикаты фабричного производства. Во Франции такие кафе не имеют права называться пекарнями. Статус пекарни кафе получает только в том случае, если тесто для круассанов замешивается, ламинируется и выпекается прямо на месте с нуля. Абсолютный лидер по потреблению круассанов – Франция. Жители Франции съедают почти 2 миллиарда круассанов в год. Это значит от 1 до 3 круассанов в неделю. И что на первом месте? Наша Солнечная система – это гигантский космический круассан. Это официальный термин в современной астрофизике. Наша звездная система имеет защитный слой, который сплющивается и закручивается из-за сложного взаимодействия так называемых горячих ионов и давления межзвездной среды. В научных публикациях эта форма официально зафиксирована как сдуб.

0: оставшийся круассан.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Радио Си.

0: вами Радио Си на 103.7 FM. На часах половины первого. Делен Радио Си, Ариана Гранде. Но прежде новости. Елена Пипе, спонсор ОСЗСК «Союз», ЖК «Дом на Ленинградской».
1: Добрый день. Рязанский НПЗ загорелся из-за атаки беспилотников, сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, регион подвергся массированной атаке БПЛА сегодня ночью и утром. В Екатеринбурге ночью тушили миграционный отдел по Кировскому району на Уральской. Как пишет комсомолка, здание поджег подросток по заданию куратора. Небольшой пожар быстро потушили, официальных комментариев пока не было. Предстоящие выходные на Урале будут теплее нормы на 7-9 градусов. В субботу обещают плюс 17, в воскресенье 16, в понедельник начнется похолодание. Певец Григорий Лепс стал самым востребованным представителем современной российской эстрады, пишет газета «Ру». В топ-3 также Татьяна Буланова и Полина Гагарина. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Камин, терраса, панорамный вид на город. Представляете все это дома? Дом на Ленинградской на Визе именно такой. Здесь муниципальный детский сад в контуре дома, функциональный эко-двор, паркинг и двухуровневая торговая галерея. Дом на Ленинградской больше, чем квартира. Это ваш новый уровень жизни. Узнайте о стартовых ценах по телефону 288-75-56. ОСЗСК «Союз». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И погоде на Радио Сим, спонсор ООО «Наш».

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на радио 7. Только что Рой Орбисон. Меня зовут Леонид Филиппов. Сегодня четверг, 15 октября на календаре, и далее на радио 7. Вискиц.
1: Реклама. Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
2: Встречайте новый Li L9 Livis в салоне официального дилера Li Auto Akami. Узнаваемый силуэт еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречны. Технологии за гранью возможного. Новое мобильное приложение и цифровая экосистема с привычными сервисами на русском языке. Узнайте больше. Запишитесь на тест-драйв в Li Auto Akami. Li L9 Livis в Akami. Технологии, которые дышат с вами в такт.
3: Реклама ООО «Нефрит Авто». ИНН 66-713-40-630. Екатеринбург, Сибирский тракт, 30. Подробности по телефону 3796-226.
4: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
5: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
6: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
7: Лим-Попо. Позитив не за горами.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
9: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-660-70-08-907. 0+.
10: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
11: 103.7 FM. Радио 7.

0: На радио Сия музыка, которую мы любим, и только что Вискидс. Далее на радио Сия Лорен Кристи, Color of the Night. Но прежде новости Елена Пипия, спонсор ООО «Алика Групп», парк-квартал, радиостанция.
1: Добрый день. Цены на горбушу и киту в России к концу сентября выросли в два раза. К росту цен на красную рыбу привел низкий вылов тихоокеанских лососей в этом году, пишет Интерфакс. Огромного судака выловил екатеринбургский рыбак из Исети в центре города, прямо на плотинке возле фонтанов. Рыба весит около 4 килограммов. Видео счастливого рыбака с трофеем есть на Е1. Начальник управления МВД по Екатеринбургу полковник Виктор Позняк покинул пост и перешел в региональное управление на должность замначальника по вопросам в сфере миграции, сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых. С сегодняшнего дня в большинстве российских кинотеатров начали показывать фильм «Тайный дневник Верити». Сэн Хэтэуэй в главной роли. Это неофициальный прокат. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать. Главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И о погоде на радио СИМ. За окном в эти минуты плюс 15. Завтра в пятницу небольшой дождь. Западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 7, плюс 9. И завтра днем до плюс 16.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами радио Сина 103.7 FM и только что Дотан. И прямо сейчас пришло время разыграть пару билетов на концерт французской рок-группы Rockets. Концерт пройдет 21 октября в клубе «Свобода» для зрителей старше 18 лет. Получить билеты в подарок очень просто. Прямо сейчас заходите в группу радио Си ВКонтакте и посмотрите, какую планету мы загадали сегодня. Дозвонитесь на радио Си первым по телефону 235-103.7 и билеты ваши. Еще раз напомню, прямо сейчас заходите в группу радио Си ВКонтакте, посмотрите, какую планету мы сегодня загадали, дозвонитесь на радио Си первым и билеты на концерт французской рок-группы Rockets ваши. Еще раз напомню, телефон радио Си 235-103.7.
1: Реклама.
2: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют. Всего 105 тысяч за квадратный метр.
3: Ого!
4: Квартиры от Атома. По 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-26-71. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Как знал, что ты здесь?
6: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
5: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
7: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
5: Хорошая аптека. «Фармленд».
8: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
10: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
11: Яркая осень в гипермаркетах «Сималэнд». До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты «Сималэнд» на Черняховского 86/12 и в ТРЦ «Вермол».
12: Количество товара ограничено.
13: Вы когда-нибудь были внутри картины? Попробуйте. На выставке Зарикто Доржиева в Международном центре искусств «Главный проспект». Один из наиболее ярких современных художников России. Почти 100 произведений. Живопись, графика, скульптура и мультимедийное пространство, где картины оживают. Зарикто в Екатеринбурге. Главный проспект.

0: С вами Радио ИСИ, мы продолжаем розыгрыш билетов на концерт французской рок-группы Rockets. Нужно было в группе Радио ИСИ ВКонтакте найти картинку и дозвониться первым, назвать, что же за планета там изображена. Есть телефонный звонок, на связи Елена. Лена, я так понимаю, в группе Радио ИСИ уже нашли нужную картинку, опознали планету.
1: Ой, спортсессия.
0: Ну, давайте, если недолго, я готов подождать.
1: Недолго, вообще 5 секунд.
0: Давайте, что же там за планета у нас сегодня загадана?
1: Где? Земля.
0: Земля, ага. То есть что-то такое знакомое, да? Наверное, так.
1: Да,
0: ну что ж, Лен, я поздравляю вас абсолютно правильно. Да, действительно, планета Земля. Наша с вами планета была загадана сегодня. Ну что ж, я поздравляю вас, дарю замечательный подарок, пара билетов на концерт французской рок-группы Rockets. Группа, которая, ну, прямо-таки пронизана космической тематикой. С кем пойдете, Лена, на концерт?
1: С мужем.
0: Ну что, желаю тогда вам приятно вечер этот провести. Еще раз поздравляю вас.
1: Ой, отлично, спасибо. Как я давно к вам не дозвонилась.
0: Сегодня вам повезло.
1: Очень вообще повезло.
0: Кстати, в программе главные хиты группы и то самое лазерное шоу, которое в конце 70-х перевернуло представление о концертной сценографии. Концерт, напомним, пройдет 21 октября в клубе «Свобода» для зрителей старше 18 лет. К музыке очень скоро вернемся. Прямо сейчас новости спонсору ОСЗ СК «Союз» ЖК «Дом на Ленинградской».
2: Добрый день. ФСБ задержала гражданина Швеции в Псковской области. Он приехал в Россию под легендой, что хочет служить в армии. На самом деле планировал теракты на военных объектах, пишет РИА. В Березовском в ДТП с грузовиком пострадали 8 пассажиров автобуса номер 112 Березовский-Екатеринбург. Авария произошла сегодня утром. Водитель фуры выезжал с прилегающей территории и не пропустил автобус. Екатеринбургский дендрарий на Первомайской будет закрыт еще месяц. Там продолжается ремонт. Изначально его планировали открыть 1 ноября, но решили продлить срок на 2 недели. Суд в США обязал возобновить в следующем году лотерею Green Card. Госдеп может обжаловать решение, но апелляция не приостановит действие лотереи, пишет Forbes. Елена Пипия, Радио Си.
3: Реклама. Камин, терраса, панорамный вид на город. Представляете все это дома? Дом на Ленинградской на Визе именно такой. Здесь муниципальный детский сад в контуре дома, функциональный эко-двор, паркинг и двухуровневая торговая галерея. Дом на Ленинградской больше, чем квартира. Это ваш новый уровень жизни. Узнайте о стартовых ценах по телефону 288.

0: 58. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
1: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

сидит на облаке, и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Тони Брэкстон. На часах без 15:03 на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Чарли Пут и Селена Гомес, еще Майкл Джексон, Giving to Me, и в самом начале Пэтти Райан.
1: Реклама. Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
2: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Малахитовый экспресс от Сималэнд. Весь октябрь за каждые 5000 рублей в чеке получай малахит. Больше малахитов, больше шансов. Главный приз – 100 тысяч рублей на покупки. Розыгрыш уже 16 ноября.
4: Период проведения с 1 октября по 16 ноября. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, срок, месте и порядке получения на сайте Сималэнд.ру, ООО УК Сималэнд, ОРС 122-660-002-3693, Екатеринбург, 2026 год.
5: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович, Анне.
6: Анна, плитка.
7: Анна, сухие смеси.
8: Анна, вы просто песня.
5: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
9: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
0: Золотая коллекция. Радио Си. Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и любимая кухня.
10: В любимой кухне вы в первый раз? Ловите 5000 на первый заказ.
11: Только 16, 17 и 18 октября в салонах «Любимая кухня» дарим дополнительно 5000 рублей на первый заказ.
10: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.

0: Это Чарли Пут и Селена Гомес на Радио 7 завершение золотой коллекции. Далее на Радио 7 Aerosmith и перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: музыканта дня. Ловите момент, когда зазвучит его песня на 103.7 FM. Дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на мобильный счет.
1: Песни, деньги, телефон. Подробные правила участия на radio.si.ru. 12+.
2: Вы слушаете «Радио Сим», 15.01 в Екатеринбурге. На «Радио Сим» новости Елена Пипия, спонсор ООО «АН Астра», ЖК «Футурист».
3: Добрый день. Россия продолжит закупать бензин из-за рубежа как минимум до конца этого года, сообщил Интерфаксу вице-премьер Александр Новак. Это необходимо для обеспечения потребностей внутреннего рынка и пополнения запасов, которые уменьшились летом. Объем импорта составляет около 10% от общего потребления внутри страны, однако точные цифры вице-премьер не назвал. Россия начала импортировать нефтепродукты с начала лета. В этом году все подрядчики, занятые на уборке Екатеринбурга и работающие плохо, будут лишаться контракта не только в этом сезоне, но и в следующих. Их будут заносить в реестр недобросовестных исполнителей, сказал Е1 замглавы города Александр Толкачев. С гололедом будут бороться, как раньше, рассыпать реагенты, щебень, песок и убирать наледь. По словам Толкачева, сейчас нужен принципиально иной подход к содержанию городской территории. Пока каждый район сам организует большинство процессов, но над этим будут работать. После большого перерыва в Екатеринбург возвращается легендарный фестиваль «Аэлита». Теперь он пройдет в формате интеллектуального фестиваля о будущем. «Аэлита» ведет отсчет с 1981 года. Первый в СССР фестиваль фантастики был одной из визитных карточек города. Лауреатами одноименной премии в разные годы становились братья Стругацкие, Владислав Крапивин, Кир Булычев, Сергей Лукьяненко. Гостем фестиваля был Роберт Шекли. Участниками нынешней «Аэлиты» станут ученые, инженеры, футурологи, писатели, предприниматели. Фестиваль состоится 1 ноября в молодежном кластере «Салют». Китайские туристы тратят в России в среднем 150 тысяч рублей за поездку. Об этом говорится в совместном исследовании Ассоциации туроператоров России и аналитического агентства «Экслибрис», которое приводит агентство ТАСС. Размер бюджета напрямую зависит от продолжительности путешествия и географии. Так, в Москве и Петербурге на поездку может уходить и больше 150 тысяч рублей, помимо стоимости самого тура, а тур из Китая на Байкал или в Приморье обойдется до 100 тысяч рублей на человека. Доллар 83.95, евро 93.92.
1: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
4: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «Астропарк».
2: И о погоде на «Радио Сим». Спонсор ИП «Михеев Алексей Леонидович». Магазин верхней одежды «Стужа». За окном в эти минуты плюс 15. Завтра в пятницу небольшой дождь. Западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 7, плюс 9. И завтра днем до плюс 16.
1: Реклама.
6: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
7: Приходите, так и сделаем.
6: А куда?
7: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
6: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
7: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на Радио 7, только что Aerosmith. Меня зовут Леонид Филиппов. Не забывайте про игру «Песни, деньги, телефон». Я напомню, сегодня мы ждем любую из песен Энрике Иглесиаса. Как только услышите песню в его исполнении, дозванивайтесь первым по телефону 235-103-7 и выигрывайте 1000 рублей на мобильный счет. Подробности игры «Песни, деньги, телефон» на сайте radio7.ru. К музыке очень скоро вернемся и далее на Радио Си. Сэндили.
1: Реклама. Лес. Шортаж. Благоустроенная зона отдыха. И загородный дом в городе.
2: Да, в золотой камень быстро влюбляешься.
1: И начать можно быстро. С такими-то предложениями. Дом с участком от 3 330 000 рублей. Коттеджный поселок «Золотой камень-2». Быстрый старт. Загородный дом в городе. Подробности по телефону 363-0152 и на золотойкамень.ком.
3: Застройщик по проспекту «Золотой камень». Предложение ограничено.
4: Прогноз на ближайшую неделю в Екатеринбурге. Весь октябрь вас ожидают спеццены на кроссоверы «Хавейл Вагат». Современный, стильный и надежный «Хавейл Джолион» от 2 000 000 рублей. И комплект зимних шин в подарок «Вагат Нашевской». Не упустите свою выгоду этой осенью. Подробности в «Хавейл Агат», «Шевская 116» или по телефону 293-0500.
5: Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Акция действует до 31 октября 2026 года.
6: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
7: Новый уровень комфорта – это кофейня и супермаркет прямо в доме. И любимый район, который стал удобнее. Квартиры в ЖК «Графит» от девелопера «Форум» с рассрочкой 0%.
8: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет ДАО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте graphit-ekb.ru. Акция до конца года.
9: Зарикто Даржиев. Живопись, скульптура, мультимедиа. Один из наиболее ярких современных художников России. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
10: «Рокетс», Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. «Спейс рок» вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. «Рокетс», успей.
11: Телефон рекламной службы 235-0905.
12: Радио Си.

0: Это Вячеслав Бутусов и Наутилус Помпилиус только что на Радио Си. Я напомню, сегодня Вячеславу Бутусову исполняется 65, и сегодня на Радио Си каждый час мы слушаем его лучшие хиты. На часах 15:20, к музыке очень скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют. Всего 105 тысяч за квадратный метр.
3: Ого!
4: Квартиры от Атома по 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
6: Как знал, что ты здесь?
7: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
6: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
8: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
6: Хорошая аптека. Фармленд.
9: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах «Сималэнд». Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах «Сималэнд». Черняховского 86/12 и ТРЦ «Веермолл». Количество товара ограничено.
11: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
12: 103.7 FM. Радио Си.

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что комаром. На часах 15.32, далее на радио «Си» Маккензи Аромба, но прежде новости Елена Пипия, спонсор ООО «Алика Групп», парк-квартал, радиостанция.
1: Добрый день. Минобрнауки предлагает оплачивать первый семестр в ВУЗе до начала обучения, чтобы поступающие не заключали договоры одновременно с несколькими ВУЗами и не занимали места, на которые могли бы претендовать другие кандидаты. Завтра днем откроется мобильный пункт вакцинации против гриппа в Гринвиче. Он будет работать на первом этаже напротив магазина «Остин» у входа в торговую галерею со стороны подземного перехода, пишет «Новый день». Из Кольцова на курорты Вьетнама начнет летать новый перевозчик «Vietjet Air». Вьетнамская авиакомпания открывает чартерную программу 26 октября рейсом на Фукуок. Больше половины россиян воспринимают командировку как отдых от бытовых забот и предпочитают поездку в одиночестве. Взять с собой жену или мужа хотели бы 17% респондентов, еще 20% выбрали бы друзей. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать. Главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте «Сбербанк».

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что Лара Фабиан. Меня зовут Леонид Филиппов. Сегодня четверг, 15 октября, и сегодня свой юбилей отмечает Вячеслав Бутусов. Ему исполняется 65, и сегодня на радио «Си», напомню, каждый час мы слушаем его лучшие хиты, и буквально через минуту «Наутилус Помпилиус», «Одинокая птица».
1: Реклама. Встречайте новый Li L9 Livis в салоне официального дилера Li Auto Akami. Узнаваемый силуэт еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречны. Технологии за гранью возможного. Новое мобильное приложение и цифровая экосистема с привычными сервисами на русском языке. Узнайте больше. Запишитесь на тест-драйв в Li Auto Akami. Li L9 Livis в Акаме. Технологии, которые дышат с вами в такт.
2: Реклама ООО «Нефрит Авто». ИН-66-713-40-630. Екатеринбург, Сибирский тракт, 30. Подробности по телефону 379-6226.
3: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
3: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
5: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Бутик «Скандинавия» на новом месте. И с той же теплой заботой. Легендарные финские пуховики «Йолсен» со 100% пухом. Итальянские пуховики «Дуно», российский флагман «Науми» и куртки из Германии. В бутике «Скандинавия» в ТЦ «Алатырь». Малышева 5, второй этаж.
7: Здравствуйте, родные! Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дорджиева. Когда я смотрю на работы Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы «Чайф».
8: Зарикто в Международном Центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио «Си».
0: Важная новость для гурманов и ценителей высокой кухни. Завтра на Радио Си финал вкусной игры. Успевайте поучаствовать и выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем после 8 утра. Просто дозвонитесь первым и расскажите, кого хотите угостить, поздравить или просто передайте вкусный привет и приз ваш. Подробности на сайте radio.si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что имели. На часах 16:30, на радио «Си» новости, спонсор ООО «ЗСК «Союз» ЖК «Дом на Ленинградской».
1: Добрый день. В Пермском крае сегодня днем ввели режим ракетной опасности. В городе Губаха остановили автобусы до двух поселков. Тем временем ракетную опасность также объявляли в Татарстане, в Оренбургской области. Позднее отменили, пишет Ядин. В Екатеринбурге тепло поступает во все социальные учреждения и жилые дома. Об этом сообщили в мэрии. В отдельных зданиях подача тепла может временно отсутствовать из-за повреждений на сетях. Теплоснабжающим организациям поручено оперативно реагировать на обращения граждан, пишет «Новый день». Голливудский фильм «Искусственный интеллект» с российским актером Юрой Борисовым выйдет в российских кинотеатрах 21 января 2027 года. Картина рассказывает о создателях чата GPT. Людмила Гусева, Радио «Си».
2: Реклама. Камин, терраса, панорамный вид на город. Представляете все это дома? Дом на Ленинградской на Визе именно такой. Здесь муниципальный детский сад в контуре дома, функциональный эко-двор, паркинг и двухуровневая торговая галерея. Дом на Ленинградской больше, чем квартира. Это ваш новый уровень жизни. Узнайте о стартовых ценах по телефону 288-75-56. ООО «ЗСК «Союз». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И погоде на радио «Сим», спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном в эти минуты плюс 15, завтра в пятницу небольшой дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 7, плюс 9, и завтра днем до плюс 16.
2: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
2: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: С вами радио ИСИ на 103.7 FM, и самое время послушать золотую коллекцию. В этом выпуске Sugar Babes с хитом Stronger, еще и Type, и в самом начале Берлин. Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и любимая кухня.
1: В любимой кухне вы в первый раз? Ловите 5000 на первый заказ.
2: Только 16, 17 и 18 октября в салонах «Любимая кухня» дарим дополнительно 5000 рублей на первый заказ.
1: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru.
3: Золотая коллекция «Радио Си».

Золотые хиты на Радио Си и только что Sugar Babes. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на Радио Си Роберт Майлз, Фейбл. И перед этим инструментальная музыка.

0: Песни на радио Си наполняют хорошим настроением
1: и пополняют счет на телефоне в любимой игре «Песни, деньги, телефон».
0: Ежедневно с 5 октября по 30 ноября объявляем звезду дня. Слушайте радио Си, ловите песни названных музыкантов, дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на баланс.
1: Для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru.
2: В Люксембурге 5 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости. Людмила Гусева. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
3: Добрый вечер. Отопление в Екатеринбурге поступает во все социальные здания и в жилые дома. Об этом сообщили в мэрии. На полное подключение города к теплу потребовался ровно месяц. Отопительный сезон в городе начался 15 сентября, напоминает издание «Новый день». В отдельных зданиях подача тепла может временно отсутствовать из-за повреждений на сетях. Но теплоснабжающим организациям поручено оперативно реагировать на обращения граждан, отмечают в мэрии. Если есть проблемы, необходимо обращаться в УК или ТСЖ. В России курьеров на электровелосипедах могут обязать платить транспортный налог и оформлять страховку. Предложение поступило от депутата Госдумы от партии «Новые люди» Станислава Дружинина. Он отметил, что, например, в Москве курьер получает примерно 190 тысяч рублей зарплаты. Причем 80% таких курьеров являются мигрантами и отправляют большую часть денег к себе на родину. Второй вопрос о страховке связан с безопасностью граждан. Новый перевозчик начнет летать из Екатеринбурга во Вьетнам с 26 октября. Вьетнамская авиакомпания Vietjet Air откроет чартерную программу рейсом на Фукуок. Самолеты будут летать туда дважды в 10-11 дней. С 1 ноября авиаперевозчик планирует выполнять рейсы до другого курорта Вьетнама, города Ничанг. Также будет по 2 полета раз в 10-11 дней, сообщили в пресс-службе Кольцова. Летать на курорты Вьетнама будут самолеты Аэробуса А330-300. Вместимость одного борта почти 380 пассажиров. Вышел трейлер голливудского фильма «Искусственный интеллект» с российским актером Юрой Борисовым, сообщает РБК. Картина рассказывает о создателях чата GPT. Мировая премьера состоялась 5 октября на кинофестивале в Нью-Йорке. Первые отзывы разные. Картину называют и одной из самых актуальных работ года, и слишком прямолинейной сатирой на технологическую индустрию. Борисов может второй раз претендовать на «Оскар». Компания «Неон», снявшая фильм, планирует выдвинуть его в категории «Лучшая мужская роль». В российских кинотеатрах «Искусственный интеллект» выйдет 21 января нового года. Официальный доллар 83.95, евро 93.92.
1: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паривит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паривит. Красота под вашими ногами. Скидки до 48% только до конца октября. Подробности по телефону 382-22-92.
2: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Завтра облачно, с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем будет слабый дождь. Ночью плюс 7-9, днем до плюс 16.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: такой гипнотический и даже немного убаюкивающий хит от Криса Рида «Blue Cafe» только что на Радио Си. Музыка, которую мы любим. Калашников с вами. Отличного вечера. Летим далее. У нас сегодняшний юбиляр Вячеслав Бутусов на старте. «Берег» на Радио Си.
1: Реклама. С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Подробности в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
4: ООО «Remax Шины» Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
5: Малахитовый экспресс от «Сималэнд». Весь октябрь за каждые 5000 рублей в чеке получай «Малахит». Больше малахитов, больше шансов. Главный приз – 100 тысяч рублей на покупки. Розыгрыш уже 16 ноября.
6: Период проведения с 1 октября по 16 ноября. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, срок, месте и порядке получения на сайте simaland.ru. ООО «УК Сималэнд». ОРС 122-660-002-3693. Екатеринбург, 2026 год.
7: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
8: Анна, плитка.
9: Анна, сухие смеси.
10: Анна, вы просто песня.
7: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
11: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
12: Вадим Самойлов, Агата Кристи, легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. 3 декабря, МТС Холл, 16+.
0: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Восток Моторс», автоцентр «Аками Джи Тур» на Сибирском тракте. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Крупнейшее скопление машин – это Сибирский тракт от Буторина до переулка Активистов. Опять же, Сибирский тракт от переулка Активистов до Восточной улицы. Репина, Светлореченская стоят от Шайтанской улицы до Соболева. Турбинная – от Учителей до проспекта Космонавтов. Амундсена – от Бардина до объездной дороги. По магистралям самое загруженное сейчас – это Ленина по направлению к ВИЗу.
7: Реклама.
13: Срочно развернитесь! В Акаме! Цена на G-Tour упала до заводской!
14: В Акаме G-Tour по ценам завода-изготовителя. Рекордно выгодно! Не откладывайте. Приезжайте выбирать свой G-Tour в Акаме. Сибирский тракт 24Б.
13: Берите G-Tour выгодно. Повторяю, G-Tour выгодно в Акаме.
15: Реклама ООО «Восток Моторс», ИН-66-060-34-224. Предложение до конца октября текущего года. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж.
16: Радио Си. 103.7 FM.

0: нами только что «Дати» — свежая песня, которую, наверное, уже можно назвать настоящим хитом. «Take Me There» — только что на Радио Си. Музыка, которую мы любим. Далее трек, проверенный временем, включаем CCKH «Cause You're Young» на Радио Си.
1: Реклама. Встречайте новый Li L9 Livis в салоне официального дилера Li Auto Akami. Узнаваемый силуэт еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречны. Технологии за гранью возможного. Новое мобильное приложение и цифровая экосистема с привычными сервисами на русском языке. Узнайте больше. Запишитесь на тест-драйв в Li Auto Akami. Li L9 Livis в Акаме. Технологии, которые дышат с вами в такт. Реклама ООО «Нефрит Авто». ИН-66-713-40-630. Екатеринбург, Сибирский тракт, 30. Подробности по телефону 379-6226.
2: Вы когда-нибудь были внутри картины? Попробуйте. На выставке Зарикто Даржиева в Международном центре искусств «Главный проспект». Один из наиболее ярких современных художников России. Почти 100 произведений. Живопись, графика, скульптура и мультимедийное пространство, где картины оживают. Зарикто в Екатеринбурге. Главный проспект. Ленина 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников. 24 октября. Театр «Щелкунчик». Концерт Александра Бичева. Шедевры мировой вокальной музыки. «Каруза», «Луна», «Адажио» и другие известные композиции. Приходите за вдохновением, которое останется с вами. Билеты организаторов. Сайт artalliance.pro и в кассах города. Александр Бичев. 24 октября. «Щелкунчик». 12+.
3: О, Арт Альянс. ИН-668-521-26-14.
4: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Улькер» с маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: Daft Punk и Pharrell Williams добавили позитива в этот пасмурный осенний вечер. Get Lucky только что на Радио Си. Подай Мурат Салман на старте, слушаем песню Time Flies через полторы минуты, пока же с новостями Людмила Гусева на Радио Си. Спонсор ООО «Алика Групп», парк-квартал, радиостанция.
1: Добрый вечер. Курьеров на электровелосипедах могут обязать платить транспортный налог и оформлять страховку. Предложение поступило от депутата Госдумы от партии «Новые люди» Станислава Дружинина, пишет издание «Лайф». В Екатеринбурге на Палатинке затянулся ремонт плитки. По контракту работы должны быть завершены сегодня, пишет портал 66. В мэрии объяснили, что сроки пришлось передвинуть из-за международного фестиваля молодежи. Работы завершат к концу октября. Очень теплая погода в Екатеринбурге сохранится до начала следующей недели. В пятницу и выходные температура днем будет подниматься до плюс 16. В понедельник днем еще до плюс 12, а вот во вторник, среду уже значительно прохладнее. Ночью плюс 1,3, днем плюс 5, обещает Росгидромет. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать. Главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Давайте узнаем, что нам завтра в пятницу ждать от погоды. Будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем слабый дождь. Ночью до плюс 9, днем плюс 14-16.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: чувственный хит от Криса Дебурга «Lady in Red» – «Девушка в красном». Далее с нами «Градусы» заметает. Послушаем буквально через минуту на Радио Си.
1: Реклама. Прогноз на ближайшую неделю в Екатеринбурге. Весь октябрь вас ожидают спеццены на кроссоверы «Хавейл Вагат». Современный, стильный и надежный «Хавейл Джолион» от 2 миллионов рублей. И комплект зимних шин в подарок «Вагат Нашевской». Не упустите свою выгоду этой осенью. Подробности в «Хавейл Агат», «Шевская 116» или по телефону 293-0520. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Акция действует до 31 октября 2026 года.
2: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
4: Подробности в сервис-маркетах «Римакс» и на «Римакс.ру».
5: ООО «Римакс Шина Екатеринбург». ОГРН 114-667-9002-480.
6: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
7: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
6: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер-Инвест» и АБ.
8: Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах «Сималэнд». Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах «Сималэнд». Черняховского 86/12 и ТРЦ «Веерм».

0: Количество товара ограничено.
1: В Монетке осень выгоды. Печенье Улькер с маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 12 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Телефон рекламной службы 235 09 05.
0: Радио Си.

0: градусы заметает. На Радио 7 музыка, которую мы любим. Заметать нас будет, судя по всему, еще очень не скоро. Синоптики, если что, завтра обещают довольно теплую погоду. Днем до плюс 16. Правда, не обойдется без дождя. Слабый дождь, но все-таки есть в прогнозе. Дальше у нас Леони Клам Скотт «Stay». Сейчас же Анна Романова на Радио 7.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мировой рынок круассанов оценивается примерно в 8,5 миллиардов долларов. Скорее всего, он будет расти. В последние годы популярность круассанов растет в Азии. В Японии только за один год их потребление увеличилось на 11%, а в Китае почти на 18%. Сегодня круассаны. Предшественником круассана был панис лунатис, лунный хлеб, из австрийских монастырей. Это было постное ритуальное блюдо, форму которого монахи связывали с фазами Луны. Легенда о том, что круассан придумали в 17 веке в Вене в честь победы над турецкими войсками, это действительно только легенда. Ее придумали в 1938 году для французской гастрономической энциклопедии «La Rousse». Правда является то, что слово «круассан» переводится как «растущий». И до середины XIX века оно использовалось исключительно для обозначения астрономической фазы Луны. Также правдой является то, что круассаны привезла в Париж австрийская эрцгерцогиня Мария Антония Йозефа Ягана Габсбург-Лотарингская, которая стала французской королевой Марии Антуанеттой. Круассаны вовсе не обязаны быть изогнутыми. Большинство круассанов, которые мы едим, прямые. Прямой круассан делается на 100% сливочном масле и стоит дороже. Изогнутый круассан делается на маргарине. Идеальный круассан должен иметь ровно 81 слой теста. Если сделать больше, слои масла, которыми прокладывают тесто, будут рвать его. И вместо слоеной структуры получится обычная плотная булка. Внутри духовки круассан поднимается не за счет дрожжей, а благодаря законам термодинамики. Сливочное масло содержит в себе до 18% связанной воды. Когда температура внутри теста достигает 100 градусов, эта вода мгновенно превращается в пар. Более 80% круассанов, продаваемых в кафе, это замороженные полуфабрикаты фабричного производства. Во Франции такие кафе не имеют права называться пекарнями. Статус пекарни кафе получает только в том случае, если тесто для круассанов замешивается, ламинируется и выпекается прямо на месте с нуля. Абсолютный лидер по потреблению круассанов – Франция. Жители Франции съедают почти 2 миллиарда круассанов в год. Это значит от 1 до 3 круассанов в неделю. И что на первом месте? Наша Солнечная система – это гигантский космический круассан. Это официальный термин в современной астрофизике. Наша звездная система имеет защитный слой, который сплющивается и закручивается из-за сложного взаимодействия так называемых горячих ионов и давления межзвездной среды. В научных публикациях эта форма официально зафиксирована как сдувшийся круассан.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Реклама. Пятница дарит много поводов для радости. Финал вкусной игры на Радио Си – один из них. Вы можете выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Еще и с близкими поделиться можно. Просто дозвонитесь и расскажите, кого хотите угостить, и вкусный приз ваш. Играем завтра после 8 утра. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на яндекс.еда.ру. 0+. УГРН 118-774-603-57-30. Город Москва. Дальше на Радио Си «Вакуум iBreeze». И через минуту Паскаль Ле Тублон нас ждет инструментальная музыка.
1: Реклама. Зимняя обувь.

0: Новичкам для Новосибирска, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
1: Rockets, Екатеринбург, 21 октября, Свобода Концерт Холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города, 18+. Rockets, успей.
2: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
3: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
4: Когда вашему питомцу не здоровится, на помощь придет «Хатико», ваш верный и надежный друг. Ветеринарная клиника «Хатико». Круглосуточно и без выходных. От диагностики и вакцинации до современных эндоскопических операций. «Хатико». Обращайтесь по адресу: Екатеринбург, Посадская, 21/2. Телефон 286-21-12.
5: Устают ноги?
6: Беспокоят отеки?
5: Варикоз не выбирает ни пол, ни возраст?
6: Позаботьтесь о себе и близких. Волмед – экспертная диагностика варикоза с УЗИ вен ног за 960 рублей вместо 4500 рублей. Запишитесь на прием по акции с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности и запись – Волмед Екатеринбург, Чкалова 124, Фрунзе 20 или на сайте mcolmed.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
8: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
9: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
10: Лим-Попо. Позитив не за горами.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
12: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-660-70-08-907.
13: 0+. 103.7 FM. Радио 7.

0: Деньги.
1: Телефон. Легендарная игра на Радио Си. Ежедневно с 5 октября по 30 ноября загадываем музыканта дня. Ловите момент, когда зазвучит его песня на 103.7 FM. Дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на мобильный счет.
0: Песни, деньги, телефон. Подробные правила участия на radioc.ru. 12+.
2: В Люксембурге 7 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас с новостями Людмила Гусева. Спонсор ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
3: Добрый вечер. В России курьеров на электровелосипедах могут обязать платить транспортный налог, а также оформлять страховку. Предложение поступило от депутата Госдумы от партии «Новые люди» Станислава Дружинина. Он отметил, что, например, в Москве курьер получает зарплату примерно 190 тысяч рублей. Причем 80% этих курьеров являются мигрантами и отправляют большую часть денег на родину. Второй вопрос о страховке связан с безопасностью граждан, отметил депутат. По его мнению, также сотрудникам МВД нужно разрешить останавливать курьеров и проверять их документы на возможность управления транспортом, пишет Life.ru. В Екатеринбурге 17-летний студент колледжа задержан за поджог двух автомобилей полиции. Инцидент случился ночью 15 октября. Как сообщили в СКР области, подросток по заданию кураторов, с которыми переписывался в интернете, поджег машины возле здания на улице Уральской. Его заметил сотрудник правоохранительных органов. При задержании он был вынужден применить табельное оружие. Об этом рассказал глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых. Впрочем, ранение студент получил по касательной. Госпитализация ему не потребовалась. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование, пишет Ядин. Аномально теплая погода в Екатеринбурге сохранится до начала следующей недели, обещает Росгидромет. В пятницу и в выходные температура днем может подниматься до плюс 16 градусов, по ночам в этот период плюс 8. Во вторник и среду погода в прогнозах уже значительно прохладнее. Ночью плюс 1,3, днем плюс 5, обещает Росгидромет. Погодные интернет-ресурсы обещают с 20 октября по ночам минусовые и около нулевые отметки. Фестиваль мастеров «Иван да Марья» стартовал в среду в Екатеринбурге и продлится до воскресенья 18 октября включительно. В Уральском центре развития дизайна представлены работы более 200 мастеров со всей страны. Керамика, украшения, игрушки, декор, отдельная зона гастрономическая, мед, ремесленные сыры, травяные чаи, разные деликатесы. С пятницы по воскресенье будут работать творческие мастерские. Вход свободный. Напомню, центр развития дизайна находится на Горького, 4А. Официальный доллар 83.95, евро 93.92.
0: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
0: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра, пятницу, обещают нам облачность с прояснениями день. Будет слабый дождь, ночью до плюс 9, днем до плюс 16.
0: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
6: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
8: Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте «Синара». Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня мы разыграем пару билетов на спектакль «Жизнь на бис» 16+. Просто дозванивайтесь третьим по номеру 235-137, и приз ваш. На радиосе играем в «Третий звонок» 235-137.
2: Реклама.
3: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
4: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
5: Яркая осень в гипермаркетах Симолэнд. До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты Симолэнд на Черняховского 86/12 и в ТРЦ Вермол. Количество товара ограничено.
6: В Монетке осень выгоды. Печенье Улькер с маршмеллоу 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 12 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Восток Моторс». Автоцентр «Аками Джетур» на Сибирском тракте. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Отмечу крупнейшее скопление машины до Щерса, Амундсена от Сурикова до объездной дороги. Плотно на Сибирском тракте от Буторина до переулка Активистов. Куйбышева отмечу от Белинского до 8 марта. Сибирский тракт Декабристов стоят от Буторина до Чапаева. Ленина от Луначарского до Хохрякова. По магистралям самые загруженные Малышева к центральному стадиону, Ленина по направлению к ВИЗу.
2: Реклама.
7: Внимание, срочно развернитесь! В Акаме цена на джетур упала до заводской!
8: В Акаме джетур по ценам завода-изготовителя. Рекордно выгодно! Не откладывайте. Приезжайте выбирать свой джетур в Акаме. Сибирский тракт 24Б.
7: Берите джетур выгодно. Повторяю, джетур выгодно в Акаме.
6: Реклама ООО «Восток Моторс». ИНН 66-060-34-224. Предложение до конца октября текущего года. Количество автоограничено. Подробности в отделе продаж.
2: Радио Си. 103.7 FM.

0: Давайте считать звонки и вручать приз от Радио Си. Играем в третий звонок.
1: Тихо. Добрый вечер. Так, я какой?
0: Здравствуйте. Да, вы номер один. Вы там кому-то тихо сказали. Кто это был?
1: Это сынок бегает маленький. Волновался, да.
0: Ну, скажите, что папа номер один.
1: Хорошо, спасибо.
2: Добрый вечер.
0: Вы дозвонились. Второй вам привет передавать.
2: Передаю мужу Алексею, он сейчас еще работает, но скоро домой придет. Ну и всему Екатеринбургу, кто узнал.
3: Добрый вечер.
0: Как зовут вас?
3: Ирина.
0: Как вам погодка сегодняшняя?
3: Ой, да прекрасно. Надо быть оптимистом. Я в любую погоду радуюсь всему происходящему.
0: Вы так грустно об этом говорите, как будто бы это не совсем так.
3: Я просто с работы только пришла, но улыбаюсь.
0: Понятно. Ну что ж, давайте немножко взбодримся. После работы надо немножко выдохнуть. Ну и зарядиться позитивом. А повод есть. Вы номер три. Давайте вручу вам пару билетов на спектакль «Жизнь на бис». Я вас поздравляю.
3: Спасибо большое. Очень клево.
0: Далее на правах рекламы. Вас ждет невероятно трогательная история о любви, вторых шансах и забавных поворотах судьбы. На сцене великолепный звездный дуэт Анна Якунина и Алексей Маклаков. Спектакль пройдет 18 ноября на сцене Дворца молодежи для зрителей старше 16 лет. Завтра на Радио Си также будем играть в третий звонок, ну а к музыке скоро вернемся.
4: Реклама.
5: Зов призов в монетке. Покупайте на сумму от 500 рублей в магазинах и получайте скретч-карту с моментальными подарками и шанс выиграть модную технику. Акция с 5 октября по 29 ноября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте monetka.ru.
4: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А, Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
6: Как знал, что ты здесь?
7: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
6: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
4: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
6: Хорошая аптека. «Фармленд».
8: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Устают ноги?
10: Беспокоят отеки?
9: Варикоз не выбирает ни пол, ни возраст?
10: Позаботьтесь о себе и близких. Волмед. Экспертная диагностика варикоза с УЗИ вен ног за 960 рублей вместо 4500 рублей. Запишитесь на прием по акции с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности и запись Волмед Екатеринбург. Чкалова 124, Фрунзе 20. Или на сайте mcolmed.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы 235 09 05.
10: Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В ближайшую 10-минутку на Радио Си Three Doors Down, также Марк Алмонд, I Love Us Pond, а начнем нашу музыкальную подборку с Криса Айзека на Радио Си.

нами только что Three Doors Down на радио Си в золотой коллекции часа. Enigma на старте, песня Sadness откроет романтический вечер, но пока музыка понятная без слов. Жан-Клод Барелли на радио Си.

0: Песни на радио Си наполняют хорошим настроением
1: и пополняют счет на телефоне в любимой игре «Песни, деньги, телефон».
0: Ежедневно с 5 октября по 30 ноября объявляем звезду дня. Слушайте радио Си, ловите песни названных музыкантов, дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на баланс.
1: Для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru.
2: В Екатеринбурге 10 вечера, вы слушаете радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра, пятницу. Будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем будет слабый дождь. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Ночью до плюс 9, днем до плюс 16. Довольно тепло.
3: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
4: Для слушателей старше 12 лет.
1: Романтический вечер на Радио Си.
0: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
1: На Радио Си романтический

0: Марайя Керри на Радио Си в романтическом вечере. Дальше продолжим хитом «If There's Any Justice». Лимар через полторы минуты покажет время гороскопа. Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, день удачный, но его результаты могут оказаться призрачными и быстро сойти на нет. Тельцы, многое будет зависеть от случая, как счастливого, так и не очень. День полон сюрпризов и неожиданностей. Близнецы, вы успешно завершите начатое и получите заслуженное вознаграждение. Неоднозначная ситуация будет решена. Раки, день прилива энергии и оптимизма, но усилится и импульсивность, возможно, необдуманные поступки и решения. Львы, возможен материальный ущерб, связанный со случайностью или стихией, либо вам придется потратить деньги на медицину. Девы, неожиданности заставят вас пересмотреть подход к ситуации и поменять тактику действий. Это день улучшения позиций. Весы, хороший день для решения мелких хозяйственных вопросов и небольшого ремонта. Самое время связаться с управляющей компанией или сантехником. Скорпионы, возможен кризис в обычных, привычных делах. А вот необычные начинания неожиданно пойдут как будто сами собой. Стрельцы, вы увидите, что ваши усилия не пропали даром. Вы получите либо вознаграждение, либо новые выгодные условия работы. Козероги, в текущих делах потребуется честность и реалистичность. В том числе придется считаться с реальным количеством имеющихся у вас сил. Водолеи, четкий план, настойчивость и упорство просто не могут не дать результата. Призывайте на помощь богов дисциплины. Рыбы, в рутинных делах вероятны сюрпризы. Закладывайте время на опоздания и переделки.
4: Отдыхаю, отдыхаю, мечтаю, мечтаю.
1: Романтический вечер на Радио Си.

0: В Тимбуке 11 вечера. Вы слушаете радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра, пятницу, 16 октября. Будет облачно, с прояснениями, днем слабый дождь, ветер западный до 8 метров в секунду. Ночью плюс 7-9, днем до плюс 16.
1: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

романтический вечер на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра, встречаемся в пятницу. Она, кстати, будет довольно теплой, до плюс 16 в прогнозе, но при этом не обойдется без дождя. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. С нами Крис Филлис, мелодия «Slow Dance».

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.